0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».